0: Стрельцова.
1: Вот так мы с вами бодро ворвались в этот музыкальный час, уже уверенно в него зашагнули, дорогие друзья. И в этом часе у нас с вами максимально насыщенная программа, так что давайте скорее просыпайтесь, делайте погромче свои радиоприемники, прямо сейчас вам все расскажу. Ну, конечно, через несколько минут мы с вами узнаем свежий выпуск прогноза от звезд, гороскоп в эфире Первого областного. И, конечно же, в середине этого часа мы с вами обязательно поиграем. У нас с вами впереди игра «Стоп-кадр». Нужно будет угадывать фильмы по кадру из него. Поэтому, друзья, киноманы, подключайтесь обязательно к нашей игре и получите возможность сегодня забрать два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь», отправиться посмотреть какую-нибудь киноновинку. Да, ни на какую конкретную киноновинку я, конечно же, не намекаю. Все мы с вами знаем прекрасно, какие кинокартины сейчас у нас идут. Поэтому обязательно стоит поучаствовать, обязательно стоит выиграть сегодня пригласительные на целых две персоны. Ну, об этом расскажу чуть подробнее позже, ближе к середине этого часа расскажу о правилах. Также, если вы хотите узнавать обо всем самыми первыми, максимально рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал Радио СТВ, а также на группу ВКонтакте Радио СТВ. Там все выкладываем в первую очередь, поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь, играйте и, конечно же, слушайте классную музыку, которая у нас всегда в наличии. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Ну что, друзья, у меня есть одно предложение. Давайте подготовимся к этому дню хорошенько и начнем прямо сейчас. Советы от звезд в эфире Первого областного. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха, спорные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. На маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Дорогие овны, сегодня вы полны энергии, которую звезды советуют направить на быт и обустройство дома. Творческий потенциал поможет им найти креативные решения даже в обычных делах. Тельцы, сегодня вы увидите всех, удивите всех и даже себя своими организаторскими способностями. Близнецы, день будет наполнен делами, а результат не заставит себя долго ждать. На вечер обязательно запланируйте качественный отдых. Раки, звезды советуют посвятить этот день себе. Общение с внешним миром сегодня лучше сократить. Львы, сегодня вы можете увлечься фантастическими идеями и планами, но и про реальность лучше не забывать. Девы, вы можете добиться новых высот, продемонстрировав свои таланты, завершить важный проект, завязать полезные знакомства, ну или просто расслабиться и отдохнуть. Весы, сегодня вам лучше уделить внимание внутреннему балансу и отдыху. Звезды советуют не перегружать себя делами, избегать резких решений. В общем, отдыхайте, друзья. Скорпионы, сегодня советуют перестать хандрить и попробовать встряхнуться. Это откроет перед вами неплохие возможности. Стрельцы, сегодня вы готовы осмыслить свое будущее, продумывая конкретные шаги для его реализации. Время помечтать. Козероги, сегодня вы рискуете оказаться в центре внимания. Ваша харизма так и манит. Водолеи, этот день вас невольно заставит обратить внимание на финансы. События будут к этому способствовать. Рыбы, этот день подарит вам приятные моменты, душевное тепло и неожиданную поддержку близких. В общем, замечательный день сегодня сложится у всех знаков зодиака. Я в это искренне верю. Всем желаю прекрасных выходных. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.
1: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю поговорить о погоде, и совсем скоро мы продолжим нашу музыкальную подборку. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 августа, в Ахе временами пройдет дождь, плюс 16 градусов. В Тымовском до плюс 15, и также временами ожидаются осадки. В Смирных, Невельске, а еще в Хомске осадков не предвидится, до 20 градусов температура воздуха. В Углегорске существенных осадков также не ожидается, 19 градусов тепла. В Тамари и в Северо-Курильске также до плюс 19, осадков не будет. В Чехове также погода без осадков, синоптики обещают до плюс 21, а вот в Курильске будет совсем жарко, здесь плюс 29, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске сегодня также погода без осадков, температура воздуха плюс 19, плюс 21, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
8: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
9: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
8: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
9: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
8: Телефон для справок 300-108. 300-108.
10: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие киноманы, я приглашаю вас присоединиться к нашей игре «Стоп-кадр». А сегодня задание очень простое и даже немного забавные кадры из фильма я для вас выбрала. Я уверена, что у вас получится отгадать буквально с первого полувзгляда. Вы сразу поймете, что же это за кинокартина такая сегодня загадана. Но важно не только написать верный ответ, но еще и быть сегодня 19-м правильно ответившим. И если все карты сложены, я уверена, что будет именно так. Вы получите два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Ну что, кто готов стать тем самым счастливчиком? Скорее тогда переходите в наш мессенджер «Макс» и в «Телеграм» по номеру +7 900 660 15 05. Пишите свои версии. Ну а подсказка уже есть в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ», а также в нашей группе ВКонтакте «Радио АСТВ». Но ответы принимаются исключительно в мессенджеры и еще в комментариях в нашем телеграм-канале. Я уверена, что у вас все сегодня получится. Обязательно угадайте, что же это за картина такая. Там нарисовано, что же это за кадр из фильма. И скорее пишите, участвуйте. +7 900 660 15 05.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Продолжается наша игра «Стоп-кадр», дорогие друзья. Всех еще раз активно призываю принять участие в нашей игре. Приходите для этого в наш телеграм-канал «Радио АСТВ» или в группу ВКонтакте «Радио АСТВ». Там везде уже выложен кадр из фильма, который я для вас сегодня загадала. Ваша задача максимально простая – угадать, что же это за кинокартина. А фильм сегодня выбрала очень простой, очень узнаваемый и очень забавный кадр – выбрала для вас, чтобы поднять вам с утра настроение. Так что, дорогие киноманы, спешите присоединиться. Буквально немного времени у нас с вами остается. И я напомню, что сегодня 19-й счастливчик, который напишет верный ответ, получит 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». А посмотреть сейчас есть что. Так что обязательно участвуйте. Я уверена, что удача улыбнется сегодня именно вам. Ну, все, дальше задерживать не буду. Дело за вами. Пишите обязательно принять участие. Также свои версии пишите нам по номеру +7 900 660 1505. Мессенджер Макс и Телеграм работает для вас. Продолжаем наш музыкальный плейлист, пока вы пишете свои ответы.

0: Продолжаем этим утром заряжаться на лучшую музыкальную волну, дорогие друзья, и будем это делать еще долго. А прямо сейчас давайте с вами поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь до плюс 15. В Ногликах также временами осадки и до 20 градусов со знаком «плюс». В Поронайске и в Макарове осадков не предвидится, плюс 19. В Красногорске осадков также не ожидается. Синоптики обещают до 20 градусов тепла. В Долинске осадков также не предвидится, плюс 21. В Охотском еще теплее, здесь до плюс 23, а осадков не будет. В Корсакове и в Малокурильском также без осадков, 22 градуса за окном. В Аниве обещают до плюс 24 и погоду без осадков. В Южно-Курильске обещают дождливую погоду во второй половине дня до 21 градуса со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, температура воздуха плюс 19, плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: 399-111. Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
6: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно, живи.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» в

0: А вот и они, а вот и итоги, которых мы все с вами так сильно ждали нашей игры. Стоп-кадр, дорогие друзья, отвечали вы сегодня суперактивно, но это и неудивительно, ведь фильм сегодня очень известный. Я думаю, что все догадались, кто увидел этот кадр из него, что это, конечно же, «Сумерки». А тот самый момент, где Эдвард почуял запах Беллы, и он оказался ему вот слишком приятным, он нос закрыл рукой, подобрал такой кадр. Считаю, что это легендарная кинокартина, и обязательно, если вы ее еще не видели, вы очень многое упускаете, дорогие друзья, обязательно стоит посмотреть. Хорошая идея для вашего киносопровождения на этот вечер. Итак, давайте скорее переходить к самому интересному. Кто же сегодня тот самый счастливчик, который оказался 19-м по счету, верно написавшим? И это очаровательная девушка Таисия. Таисия, я вас поздравляю, забирайте сегодня два пригласительных билетика, возьмете кого-нибудь с собой и отправитесь смотреть свежие киноновинки. Конечно, не «Сумерки», но тоже неплохие сейчас идут кинокартины. Можно выбрать и что-нибудь посмотреть. Поздравляем вас еще раз, Таисия. Ну а если вы сегодня описали верный ответ, что это, конечно же, «Сумерки», но, к сожалению, 19-м по счету не стали, вы не отчаивайтесь, дорогие друзья, потому что выходные — это те самые дни, когда мы хотим вас радовать как можно больше и как можно чаще. И сегодня обязательно еще сыграем, но это уже будет ближе к вечеру. Я вам так завесу тайны приоткрываю. Вечером состоится игра «Сорви маску», где нужно будет угадывать известную личность. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте «Радио АСТВ». Там обо всех играх рассказываем в первую очередь. Все правила объясняем именно там, поэтому подписаться точно стоит, чтобы выигрывать и играть. Ну и, конечно же, обязательно оставайтесь с нами на волнах Первого областного. Мы продолжаем.
1: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: А выход у нас с вами только в следующий музыкальный час на Сахалине и Курилах 12.00.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного. И мы продолжаем наш бодрый субботний эфир. Дорогие друзья, я думаю, все уже окончательно проснулись. Ну, сколько можно спать? 12 часов и 3 минуты. Время Сахалинска. Уже давно пора переделать все дела, взбодриться и отправиться сегодня отмечать День физкультурника. Дорогие друзья, всех поздравляю. Мне кажется, действительно, с этим праздником можно поздравить всю Сахалинскую область, потому что наш регион, ну, действительно, один из самых спортивных, самых активных. Я вот регулярно, когда прохожу вечером где-нибудь в парке, наблюдаю, как наши соотечественники, наши граждане занимаются где-нибудь на спортивных тренажерах, бегают, катаются на велосипедах по городу. И это совершенно замечательная статистика, совершенно замечательно, что у нас наши граждане такие активные, позитивные и спортивные, поэтому смело всех могу поздравить с этим праздником, дорогие друзья, все любители активного образа жизни. Я вас поздравила, ну а дальше поздравит мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
0: Поздравление с Днем физкультурника!
2: Мэр города Южно-Сахалинска Сергей Александрович Надсадин.
3: Дорогие южно-сахалинцы, уважаемые спортсмены, тренеры и ветераны отрасли, поздравляю вас с Днем физкультурника. Этот праздник близок южно-сахалинцам разного возраста, потому что в нашем городе с каждым годом увеличивается число людей, для которых физкультура и спорт стали образом жизни. Быть в хорошей физической форме – сегодня это тренд, норма современной жизни. Я искренне желаю всем участникам физкультурно-спортивного движения олимпийского здоровья, веры в свои силы и новых побед. Спорт дает не только здоровье, но и формирует характер. С праздником, с Днем физкультурника!

под такую композицию действительно душа куда-то там улетает далеко, надолго. Вот такие мелодичные аккорды от коллектива «Пицца» в эфире Первого областного. Не знаю, как вас, дорогие друзья, а меня вот очень вдохновляют такие композиции. Несмотря на то, что песня 2012 года выпуска, она не теряет своей актуальности и по сей день, несмотря на то, что ей исполнилось уже аж 14 лет, если я все верно посчитала. Надеюсь, что да. Друзья, далее в эфире у нас появится относительно свежая композиция «Артик и Асти», «Худи», а также «Джиган», «Нилето». В общем, все там собрались и сейчас для нас с вами споют. Так что давайте сделаем погромче.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну что это, если не идеальный саундтрек к субботнему отдыху, дорогие друзья, где бы вы сейчас ни находились. Желаю вам совершенно прекрасных выходных, прекрасного настроения в эту субботу. Продолжим радовать вас лучшими музыкальными композициями совсем скоро, а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 августа, в Ахе временами осадки плюс 16, в Тымовском также иногда будет дождливо и до 15 градусов тепла. В Смирных, Невельске, а еще в Хомске осадков не предвидится, 20 градусов со знаком плюс. В Углегорске существенных осадков не предвидится, плюс 19. В Тамари и в Северо-Курильске тоже погода без осадков и тоже плюс 19. В Чехове также осадков нам не обещают, обещают без осадков сегодня обойтись, до 21 градуса со знаком плюс. В Курильске воздух прогреется до плюс 29, невероятная жара, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске также сегодня обойдемся без осадков, температура воздуха плюс 19, плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
5: 6+.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Ну что, друзья, давайте станцуем вместе с вами под Шаде. Главный трек этого лета, я думаю, без преувеличения, можно так говорить. Действительно, Шаде завоевала наши с вами сердца и не хочет покидать главные строки чартов. Поэтому мы с радостью слушаем и продолжаем слушать этот шедевр от By India вместе с Мотом. В общем, не знаю, как вы, мне трек безумно нравится. Действительно, хочется вот присоединиться к участникам этой композиции и вместе потанцевать, а особенно летом, когда много разных поездок на природу, много замечательных встреч с друзьями, почему бы действительно не потанцевать и не устроить себе такую вот спонтанную небольшую вечеринку, пускай она будет не вечером, а днем, нам с вами ничего не мешает сделать это прямо сейчас. А дальше предлагаю потанцевать вместе с Ваней Дмитриенко.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Очаровательная Тейлор Свифт проводила нас с вами прямиком к выпуску прогноза погоды. О ней прямо сейчас поговорим. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь до 15 градусов тепла в Ногликах, также временами дождливо и до плюс 20 на термометрах. В Поронайске, а также в Макарове без осадков до 19 градусов со знаком «плюс». В Красногорске осадков также не предвидится, до 20 градусов тепла. В Долинске тоже нам обещают погоду без осадков, 21 градус со знаком «плюс». В Охотском воздух прогреется до плюс 23, осадков не предвидится. В Корсакове, а еще в Малокурильском 22 градуса тепла, осадков не будет. В Аниве тоже сегодня обойдемся без осадков, здесь нам синоптики обещают до плюс 24. В Южно-Курильске пройдет дождь, но только во второй половине дня, а пока дождя нет, плюс 21 градус. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не будет, температура воздуха плюс 19, плюс 21. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: В «Матрешке» акция выходного дня. С 7 по 9 августа арбуз 99,95 за 1 килограмм. Говядина тушеная, семейный бюджет 269,95 за 338 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбы занять денег или перейти по ссылке, перезвоните с

0: карты «Столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
2: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
3: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
2: Тогда нам надо в «Школьник».
4: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Мне кажется, базовый минимум каждого сахалинца сегодня в такую солнечную и приятную погоду в выходной день отправиться куда-нибудь на природу, покорять моря. Так что, дорогие друзья, если не планировали, вот вам небольшое вдохновение для таких замечательных солнечных планов. Обязательно сегодня куда-нибудь отправляйтесь отдохнуть, провести время с друзьями и близкими на природе. Это, конечно, никогда не лишнее и определенно очень-очень хорошо. Все мы с вами это любим, все мы с вами это знаем. Ну, а я же хочу вам сообщить одну радостную новость. Все мы ждали с вами целую неделю, и вот этот момент настал. Буквально уже следующий час стартует у нас программа приветов и поздравлений на одной волне, и вы уже можете присоединяться к ней, писать свои теплые сообщения по номеру +7 900 660 15 05. Я пока буду собирать ваши сообщения и обязательно в начале следующего часа все озвучу. Кто напишет прямо сейчас, естественно, самым первым попадет в эфир Первого областного. Так что, дорогие друзья, не стесняйтесь, обязательно пишите. Мессенджер Макс и Телеграм +7 900 660 15 05. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист.
1: Простишь меня за все или в одежде тихо плакать.

0: Вот так энергично мы завершаем этот музыкальный час, дорогие друзья, и стремительно перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 13.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Добрый день всем, дорогие друзья! Приветствую всех в эфире Первого областного радио. И сегодняшний день особенно заряжает на позитив и на энергию, на энергичное вот это вот состояние. Ведь день сегодня совершенно особенный. 8 августа, день физкультурника, мы отмечаем с вами сегодня. И, конечно, этот праздник, я думаю, может отпраздновать совершенно каждый житель Сахалинской области, каждый, кто любит активный образ жизни, а таких у нас очень-очень много. Поздравляю всех причастных, всех, кто любит активности, движение, спорт. Друзья, всех с вашим профессиональным праздником. Продолжайте в том же духе, в том же направлении и ни в коем случае не сбавляйте обороты, потому что движение – это жизнь, и с этим поспорить очень тяжело. Ну а далее передаю слово для поздравления губернатору Сахалинской области Валерию Игоревичу Лимаренко.
2: Поздравление с Днем физкультурника!
3: Губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко.
4: Друзья, сегодня праздник самых активных и энергичных людей. Таких у нас много, очень много. И я уверен, что с каждым годом их число будет только расти. Ведь что такое физкультура и спорт? Это отличное настроение, интересный досуг и, конечно, крепкое здоровье. Поэтому мы продолжим строить новые спортивные центры, проводить соревнования и поддержать наших спортсменов. С праздником, дорогие друзья!

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ну что ж, друзья, официально объявляю старт нашей самой теплой программе приветов и поздравлений на одной волне. Целых 2 часа живого общения у нас с вами впереди. И поводов для этого сегодня совершенно точно предостаточно. Ну, во-первых, просто суббота, и уже это дает невероятный заряд эмоций, позитива, заряжает на невероятно классный день, на классное настроение. И поэтому можно уже писать какие-нибудь теплые слова своим родным, близким, передавать им приветы, поздравлять с какими-нибудь праздниками. А праздники сегодня у нас тоже имеются, дорогие друзья. Сегодня отмечается День физкультурника. Если в вашей семье есть любители активного образа жизни, вы определенно счастливый человек, можете тоже передать привет и поздравить своего близкого человека с этим праздником. Он к нему точно сегодня причастен, так что обязательно пишите. А еще сегодня отмечается Международный день кошки. Вот уж кому точно стоит сегодня сказать и передать какие-нибудь теплые слова, так это нашим любимцам, нашим пушистикам. Им тоже ласки нашей хочется, поэтому обязательно их тоже стоит поздравить сегодня в эфире Первого областного. Может быть, чего-нибудь они там и поймут. В любом случае, я думаю, им будет приятно. Поэтому смелее пишите к нам по номеру +7 900 660 15 05. Мессенджер Макс и Телеграм работают для вас, дорогие друзья. Ну и, конечно же, можете перейти в наш телеграм-канал Радио АСТВ. Там под последней публикацией в комментариях прям можете оставлять свои теплые сообщения. А у нас уже есть первое сообщение. Написала нам его Ольга. Поздравляю Поронайск с днем города, процветания, здоровья и всех благ всем жителям города. Оля, замечательное совершенно пожелание. Передаем с радостью всем жителям города Поронайска это поздравление, дорогие друзья, с днем города. Вот еще какой замечательный праздник сегодня. Так что тоже, если в Поронайске нас сейчас слышат, а я думаю, что это так, обязательно передавайте поздравления. +7 900 660 15 05.

0: is the answer.
1: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
2: Ну вот они, прилетают ваши сообщения, дорогие друзья, спешу зачитать. Поздравляю с днем физкультурника всю нашу семью Федоровых. Самые активные и позитивные мои родные люди. Желаю крепкого здоровья и постоянного движения. Только вперед, пишет нам Анастасия. Анастасия, поздравляем вашу семью с этим замечательным праздником. Действительно, вперед и только вперед мы с вами двигаемся. А я же напомню, что наш номер телефона для связи +7 900 660 15 05. Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность сегодня в эфире Первого областного передать кому-нибудь горячий привет, поздравления с замечательными праздниками. День физкультурника, Всемирный день кошек. В общем, можно праздновать и поздравлять друг друга без конца. А еще сегодня день города Поронайск. Вот тоже замечательный повод для того, чтобы нам написать, поздравить, может быть, своих коллег, поздравить своих соотечественников, кто тоже живет в Поронайске, не стесняйтесь, обязательно пишите. А пока вы пишете, продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: Дорогие друзья, напоминаю о том, что прямо сейчас проходит наша программа «На одной волне». Самая теплая программа приветов и поздравлений. Можете писать свои сообщения к нам по номеру плюс 7 900 660 15 05. Пишите обязательно, участвуйте. А пока вы набираете свои сообщения, я вам расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Ахе погода без осадков, до плюс 22, в Тымовском точно так же осадков не предвидится, 22 градуса за окном. В Смирных осадков тоже нам не обещают, плюс 23, в Углегорске и в Тамари осадков также не предвидится, 20 градусов со знаком плюс. В Чехове, Невельске, а также в Хомске осадков тоже не будет, 21 градус тепла. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь плюс 16 и временами дождь. В Курильске тоже осадки пройдут временами, до 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 9, плюс 12 градусов. Завтра днем от 19 до 21 со знаком плюс. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-300-43-31.
6: 6+.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
9: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7, 4 этаж.
10: Телефон 51-55-66.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, ну в наших чатах, я вам скажу, тут настоящая жара, поэтому озвучиваю с радостью ваши сообщения. В невероятном количестве они приходят, но вы не переживайте, все обязательно озвучим. Итак, поехали. Некоторая рекламная мастерская поздравляет жителей Поронайска с Днем города. Желаем, чтобы наш город становился все красивее и уютнее. Замечательное пожелание. Михаил написал нам, верим, что все это обязательно сбудется, и все жителей также поздравляем. Двигаемся далее. Поздравляю всех с Днем физкультурника и также поздравляю своего брата Артема и маму Юлию с Днем физкультурника, написала нам Виктория. Да, друзья, все наши активные сахалинцы, всех поздравляем сегодня с этим замечательным праздником. Итак, следующее сообщение спешу зачитать. Пишут нам в комментариях: Наташ, пойдем в кино, а? Уважаемая радиоведущая, попросите мою подругу Наташу пойти со мной в кино, иначе мы с вами весь радиоэфир будем ее уговаривать. Вот такой настойчивый молодой человек написал нам. Надеемся, что все у вас получится. И обязательно до Наташи допишитесь, докричитесь. Но лучше все-таки, наверное, ей в личные сообщения. Уверена, она так услышит еще лучше. Друзья, есть еще множество сообщений. Не переживайте, обязательно озвучу их далее. Ну и, конечно же, призываю всех, кто сейчас слышит нас, также присоединяться к нашей теплой программе приветов и поздравлений на одной волне. Пишите по номеру +7 900 660 15 05. Все обязательно озвучим в эфире.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
2: Продолжается наше с вами теплое общение, дорогие друзья. Спешу зачитать еще несколько сообщений. Добрый день, поздравляю любимого мужа Михаила с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Наталья Цветкова пишет. Наталья, с радостью передаем ваши теплые пожелания Михаилу. Михаил, пускай у вас все сбудется. Все, что вам Наталья нажелала, пускай все так и будет. Поздравляем вас. Следующее сообщение. Здравствуйте. Хочу сказать своей мамуле, что я ее очень сильно люблю и обожаю. Маму зовут Наталья Михайловна, ее доня Настя. Потрясающе нежное сообщение, дорогие друзья, которое вот это сообщение доказывает, что на самом деле какого-то особого повода даже ждать и не нужно. Несмотря на то, что поводы сегодня у нас имеются, вы всегда можете просто написать своим родным, близким, друзьям, когда соскучились по ним. Пишите нам по номеру +7 900 660 1505, обязательно по поводу и без повода. А еще сегодня отмечается день физкультурника, международный день кошки. Им тоже можно написать своим дорогим физкультурникам и дорогим кошкам, написать какие-нибудь теплые приветы, поздравления, сообщения. Так что дерзайте, дорогие друзья, не сдерживайте свой творческий порыв. Номер телефона для связи +7 900 660 1505. Все сообщения обязательно озвучим в эфире. Ну а пока пишите, двигаемся с вами вперед.

0: от этого дуэта Вани Дмитриенко и Ани Пересильд, мне кажется, даже на пару градусов стало теплее. Ну, в нашем эфире так точно. А будем верить, что погода нас с вами продолжит радовать и завтра. О ней прямо сейчас с вами и поговорим. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Александровске, Сахалинском и в Красногорске погода без осадков, 20 градусов тепла. В Ногликах еще теплее, здесь плюс 23, осадков также не предвидится. В Поронайске тоже нам обещают погоду без осадков, плюс 18 за окном. В Макарове обещают до плюс 19 и осадков не предвидится. В Долинске тоже завтра обойдемся без осадков, 22 градуса тепла. В Охотском и в Корсакове также осадков не будет, 21 градус со знаком плюс. В Аниве воздух прогреется до плюс 23, осадков не будет. В Малокурильском и в Южно-Курильске временами пройдет дождь до 18 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске осадков не предвидится. Сегодня ночью температура воздуха плюс 9, плюс 12. Завтра днем от 19 до 21 градуса тепла. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок,
5: с деко выгодно.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно, живи.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, с большим удовольствием продолжаю зачитывать ваши теплые сообщения. Пишет нам очаровательная девушка Полина. Радио, здравствуйте. Поздравляем с 10-летием нашего дорогого Малютина Богдана, сын и любимый младший братишка. С первым круглым юбилеем тебя. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и чтобы все твои мечты исполнялись. Мы тебя очень любим. С праздничком, мама, папа и сестры. Замечательные пожелания. Присоединяемся к этим поздравлениям, Богдан, с юбилеем тебя. Двигаемся только вперед. Следующее сообщение спешу зачитать. Хочу передать привет моим бро, Лехе и Жеке. Самые крутые пацаны и спортсмены. Поздравляю их с днем физкультурника. Вот такое мужское сообщение написал нам Олег. Прям вот истинные бро. А, так тоже можно. Почему бы и нет, дорогие друзья? Пишите так, как вам хочется этого. Абсолютно ни в чем себя не сделать. Поддерживайте. Пишите по номеру +7 900 660 15 05. Какого-то особого повода не обязательно совершенно ждать. Можно просто передать привет, а можно поздравить с замечательным днем физкультурника, который мы сегодня празднуем, дорогие друзья. Так что обязательно пишите. Поводов у нас сегодня предостаточно для нашего теплого общения. До конца этого часа будем с вами в эфире обмениваться теплыми сообщениями и приветами. Так что время у вас еще есть. Поторопитесь. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: зажигательная и солнечная Бьянка нас с вами сопроводила прямо до выпуска прогноза погоды. Продолжим музыкальную подборку и наше теплое общение в программе «На одной волне» совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Ахи, а также в Тымовском осадков не будет, 22 градуса со знаком «плюс». В Смирных чуть теплее, плюс 23, осадков также не предвидится. В Углегорске и в Томари существенных осадков также не ожидается, 20 градусов тепла. В Чехове, в Невельске, а также в Хомске, 21 градус тепла, осадков также не будет. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, чуть прохладнее, плюс 16 градусов на термометрах. В Курильске также дождливо и до 17 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 9, плюс 12. Завтра днем от 19 до 21 градуса тепла. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: И мы продолжаем наше теплое общение, дорогие друзья. Безумно радует меня количество сообщений сегодня. Вы большие молодцы. Столько теплоты в наших чатах, вы просто не представляете. Ну что ж, давайте скорее зачитаем парочку сообщений. Нашу любимую бабушку, маму, свекровь Раису Ким с села Ильинское поздравляем просто с хорошим днем. Ты наша умничка и молодец. Мы тебя любим и говорим тебе огромное спасибо за все. Твой сын Саша и невеста. Вестка Катя. Какое теплое сообщение, которое доказывает, дорогие друзья, вовсе не обязательно ждать какого-то повода, какого-то праздника. Каждый день может стать праздничным и может стать еще светлее, еще радостнее, если вы сами начнете создавать это настроение себе, так что можете писать смелее свои сообщения, даже без повода, по номеру +7 900 660 1505 в наши мессенджеры Макс и в Телеграм. А пока вы пишете, я прочитаю еще одно сообщение. С днем физкультурника от Ноглик. Вот такое краткое сообщение. Ну ничего, краткость — это сестра таланта, тем более, когда речь идет про спорт. Тут вообще говорить много не стоит. Лучше брать и делать, поэтому всех причастных физкультурников поздравляем сегодня. Друзья, вот у вас есть замечательный повод для того, чтобы передать привет или поздравления своим родным или близким. А делать это очень просто. Мессенджеры Макс и Телеграм +7 900 660 1505. Ждем ваших сообщений и обязательно озвучим все в эфире Первого областного радио.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Возвращаюсь к вам, дорогие друзья, совсем не с пустыми руками, а, конечно же, со свежей порцией ваших теплых сообщений. Спешу их зачитать. Передаю привет маме Оле, бабушке Наташе и сестре Насте от Ани. Вот такое простое, но при этом очень приятное сообщение получили дорогие и близкие люди Анны. Мама, бабушка и сестра, друзья, ваши близкие могут тоже сегодня улыбнуться от вашего сообщения, поэтому... Если хотите их немножко порадовать, можете передать свои теплые слова к нам в эфир по номеру +7 900 660 15 05. А я обязательно озвучу их так, чтобы услышали ваши родные. Ну и еще немножко вся Сахалинская область. Давайте прочитаю следующее сообщение. Пишет нам Леночка: а я с сегодняшнего дня в отпуске и очень этому рада. Вот хочу просто поделиться своим счастьем. Всем хорошего дня и настроения. Да, друзья, прекрасно, очень рада. Радуемся за Леночку. Вам прекрасно отдохнуть, восполнить свои силы, энергию. Ну и, конечно же, мы за вас очень рады. Друзья, вот прекрасное доказательство, что повода ждать вовсе не обязательно. Можно просто радоваться сегодняшнему дню и просто сообщать об этом всем вокруг. И всем вокруг от этого станет и теплее, и веселее. Поэтому вперед по номеру +7 900 660 15 05. Буду ждать ваши сообщения. Ну а пока вы пишете... Продолжаем наш музыкальный плейлист, продолжаем заряжаться сегодня на музыкальную позитивную волну на волнах Первого областного радио.

0: Дорогие друзья, о погоде с вами поговорим прямо сейчас. И совсем скоро продолжится наше теплое общение и, конечно же, самый классный музыкальный плейлист. Ну а прямо сейчас расскажу вам немножко о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске осадков не предвидится, 20 градусов тепла. В Ногликах еще теплее, плюс 23, также осадков не будет. В Поронайске тоже без осадков обойдемся, завтра там до плюс 18. В Макарове чуть теплее, плюс 19 градусов, осадков также не ожидается. В Долинске нам тоже синоптики обещают погоду без осадков, 22 градуса со знаком плюс. В Охотском и в Корсакове также осадков не предвидится, 21 градус тепла. В Аниве воздух прогреется до плюс 23, а осадков не ждите. В Малокурильском временами пройдет дождь до плюс 18, в Южно-Курильске осадков не будет и также 18 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков, сегодня ночью температура воздуха плюс 9, плюс 12. Завтра днем от 19 до 21 градуса тепла. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня с 7 по 9 августа. Сосиски «Ратимир» ратимировские 259,95 за 400 грамм. «Кока-кола» «Ковка» 199,95 за 2 литра.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Купи кухню,
9: шкаф, подарок.
8: С деко выгодно живи.
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно живи.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Ахе и в Тымовском погода без осадков, 22 градуса тепла. Смирных осадков также не предвидится, воздух прогреется до плюс 23. В Углегорске и в Тамари существенных осадков также не предвидится, 20 градусов со знаком плюс. В Чехове обещают до плюс 21, осадков также не предвидится. В Невельске и в Хомске осадков тоже не ожидается, 21 градус тепла. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, здесь до 16 градусов со знаком плюс. В Курильске также дождливо и до 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 9, плюс 12 градусов. Завтра днем от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
4: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. Топ-хит-чарт, и только что прозвучали лучшие и самые популярные новинки от молодых артистов. Ну а горячую десятку хитов сегодня открывают братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязовс Бразерс и «Санта-Лючия» уже играют в программе «Топ-хит-чарт».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название, до сих пор входит в топ треков как в эфире, так и в интернете. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 26 ноября на церемонии Top Hit Music Awards «Тону» может стать хитом года. На текущий момент он прозвучал в эфире фантастически 800 тысяч раз, и я с удовольствием добавлю пару сотен эфиров в нашем чарте прямо сейчас.

0: Кип-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и на смену Славе в нашем чарте приходит Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» еще только набирает обороты, но слушатели на концертах вовсю подпевают Марине. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 130 станциях и уже набрала под сотню тысяч эфиров.
0: Восьмое.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. 5 лет назад его «Ягода малинка» поставила на уши всех детей России. Сегодня Хабиб представляет треки, которые покоряют уже девушек постарше. И один из таких хитов я и поставлю прямо сейчас в эфир нашего хит-парада. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте.
0: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Шестую позицию нашего хит-парада занимает «Газ» Юли Зиверт. Этот трек уже прозвучал в эфире без малого 300 тысяч раз и продолжает оставаться одним из претендентов на звание главного девичьего хита года. Ну и, конечно, прямо сейчас Юли Зиверт газует в нашем чарте. Не переключайтесь.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире певица и ведущая Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали!
2: «Возле дома твоего» Айс Гергерт, Баста, Макси Грин и Онатив.

0: Яркая вспышка вдруг прогонит сон над спальным районом, над горизонтом домов.
1: Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Бесный огонь, алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром, испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно, обещая.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, во всех ниже перечисленных городах погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском – до плюс 20, в Ногликах синоптики обещают до плюс 23. В Поронайске чуть прохладнее, здесь плюс 18. В Красногорске до 20 градусов тепла. В Макарове столбик термометра поднимется до плюс 19. В Долинске до 22 градусов со знаком плюс. В Охотском и в Корсакове тоже будет тепло. Здесь завтра обещают до плюс 21. В Аниве без осадков 23 градуса тепла. А вот в Малокурильском временами пройдет дождь и до 18 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске осадков не предвидится. Здесь до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 9, плюс 12 градусов. Завтра днем от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
2: Реклама.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-53-041. 6+.
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира, 7В, телефон 505-525. 505-525.
6: Террористические организации все чаще используют интернет для пропаганды своих идей, вербовки новых участников группировок, призывов к осуществлению террористических актов и вовлечения в преступную деятельность. Помните, за пропаганду терроризма, пересылку материалов и постов, пропагандирующих террористическую деятельность, предусмотрена уголовная ответственность, огромные штрафы и лишение свободы. Даже частная переписка в мессенджерах, в которых оправдывается идеология терроризма, уголовно наказуема. Используй интернет законно. Скажи «нет» пропаганде насилия, терроризма и экстремизма.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
11: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
12: Друзья, это были новинки российских звезд, а у нас наступает самая напряженная пора. Потому что прямо сейчас я представлю вам пятерку главных хитов этой недели. И этот список сегодня открывают Джонни и Федук с треком «Лето», который за 2 месяца ротации собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. 5-е место. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на четвертом месте нашего хит-парада у нас сегодня сюрприз. Точнее, даже суперприз. Трек «Лампочки» группы «Артик и Асти» из альбома «Millennium X», выпущенного в далеком 2021 году, спустя 5 лет переживает вторую волну популярности. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, где уже пробили отметку в 2 миллиона пользовательских рилсов и, конечно, сразу залетели во все интернет-чарты России. Я не могла пройти мимо этого взлета, и сегодня «Лампочки» от «Артик и Асти» на почетном четвертом месте нашего хит-парада.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Впереди у нас тройка лидеров этой недели, и сегодня открывает этот список коллаборации Мотах Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «By India». Лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. На этот трек записана масса каверов и пародий, одна из которых называется «Она танцует под шафе». Но мы сегодня слушаем оригинальную версию трека. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, песни группы «Моя Мишель» на малиновой луне сегодня у нас получает серебро. Мне кажется, это очень органично. Луна хоть и малиновая, но все равно имеет серебристый оттенок. Я как-то уже говорил, что этот трек по итогам года будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Но прямо сейчас слушаем Таню Ткачук, «Моя Мишель» и ее космический хит «На малиновой луне».

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото сегодняшнего хит-парада уходит. Точнее, высшую золотую награду в нашем чарте сегодня получают градусы. Их трек «На ресницах» возглавил сводный радиочарт «Топ-хит», победив и мою Мишель, и Филиппа Бедросовича Киркорова, который тоже очень хотел на первое место, но не добежал. В общем, уже можно уверенно сказать, что у градусов получился отличный танцевальный хит, который сегодня играет из каждого утюга. Чем я парней поздравляю и с удовольствием жму плей на нашем студийном пульте. Поехали!
0: Лидер ТОП

0: Друзья, все хорошее когда-либо заканчивается, и наш с вами хит-парад лучших треков недели тоже завершается. Весь последний час с вами провела певица, радиотелеведущая Настя Негода. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю, и мы с вами услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей и претендентов на награды Top Hit Music Awards 2026. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, счастья, мира, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.

0: Позвольте начать свой сегодняшний солнечный эфир, уважаемые слушатели, с поздравления. Поздравляю всех вас, мои хорошие, с днем физкультурника. Большой праздник спорта у нас сегодня. Желаю, конечно, здоровья, чтобы врачи вам говорили, ну вы даете, и такой выносливости, чтобы после лестницы хотелось не умереть, не лечь, а еще раз подняться. И, конечно, настроение, чтобы даже понедельник не смог вам никогда ни разу поставить подножку. Ну а лучше, чем я, с днем физкультурника вас поздравляю министр спорта.
1: Поздравление с днем физкультурника.
2: Министр спорта Сахалинской области Артем Владимирович Подшивалов.
3: Дорогие друзья, поздравляю работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Сегодня я хочу выразить искренние слова благодарности тренерам, учителям физкультуры, спортсменам, ветеранам спорта за то, что вы поддерживаете спортивный дух в островном регионе и прививаете любовь к здоровому образу жизни сахалинцам и курильчанам. Желаю вам здоровья, добра, любви, счастья, оптимизма, достижения намеченных целей и покорения спортивных высот. С праздником, друзья!

0: ничем не припутаешь этот нежный вокал от «Моя Мишель». Дальше еще больше нежных треков в нашем сегодняшнем плейлисте. Ну а сейчас поделюсь информацией о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 9 августа в Ахе, а также в Тымовском, погода ожидается ясная, плюс 22, в Смирных 23 градуса с плюсом, существенных осадков не будет. В Углегорске и Томари завтра без осадков около 20 градусов тепла. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 21, погода будет солнечной. В Северо-Курильске временами дождь и плюс 16, в Курильске умеренный дождь, 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем плюс 21, осадков не обещают. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Взрыв цен. Карьер лист виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалиниру.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Есть примета: вернулся домой, посмотри обязательно в зеркало, чтобы дорога снова была удачной. Хорошая традиция, ничего против не имеем, особенно если вернулись домой за телефоном, который все это время так и был в кармане или же у вас в руке. Ну, действительно, внимательность страдает, когда надо успеть догулять все-таки этот август.

0: Тысячекратный ура сегодня всем спортсменам, всех с праздником, с днем физкультурника. Поздравляем мы, Радио СТВ, сегодня. Что пожелать вам? Пусть мышцы растут, пусть настроение поднимается, давление пускай будет в норме. Будьте, пожалуйста, здоровы, будьте активны и счастливы. Занимайтесь спортом, самое главное, с удовольствием, потому что бегать за автобусом тоже кардио, но лучше все-таки успевать заранее. Поздравления от ведущих уже сегодня многократные были. Ну а теперь слово сенатору Сахалинской области Андрею Хапочкину.
1: Поздравления с Днем физкультурника!
2: Сенатор Российской Федерации от Сахалинской области Андрей Алексеевич Хапочкин.
3: Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем физкультурника. Хочу сказать спасибо и поздравить всех тех, кто дружит со спортом. Всех, кто приходит на спортивные дворовые площадки, выбирает спортивные секции. Хочу пожелать новых побед и личных рекордов всем, кто бросает вызов своим травмам и боли. Умеет преодолевать свою усталость, болезни и лень. Спасибо молодежи, которая выбирает спорт. Спасибо родителям, бабушкам и дедушкам, которые своим примером прививают своим малышам любовь к спорту. И, конечно же, огромная благодарность нашим тренерам и ветеранам спорта за их усилия, терпение, за их сердце и душу, которые они вкладывают в наших детей, делая их сильными людьми, патриотами России. С праздником, родные! Ваш Андрей Хапочкин.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ничто не может нам с вами омрачить эти прекрасные августовские выходные. Мы рады работать для вас, дарить вам классную музыку. И даже если погода испортится, у нас с вами классные, просто невероятные планы, которые мы воплотим. Кстати, о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Ахетымовском, а также в Смирных 22 градуса тепла, осадков не будет. В Углегорске и Итамари около 20 градусов тепла без существенных осадков. В Чехове, Невельске, а также в Хомске. Завтра обещают ясную погоду, 21 градус с плюсом. В Северо-Курильске временами дождь и плюс 16. В Курильске завтра погода дождливая, 17 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура плюс 21. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Весна пришла.

0: спиртное.
1: Есть такая примета, если птичка испачкала вам машину, то это к деньгам, ну или не машину, что угодно. Удивительно удобная система верований, потому что если денег пока не появилось, всегда можно сказать, еще пока не сработало, ну или птица должна была стараться, ну как-то получше стараться должна была. Сохранить деньги нам с вами поможет финансовая грамотность, забытая дома сегодня карточка, ну а также бесплатные треки.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске погода будет облачная с прояснениями до плюс 20 градусов. В Ногликах плюс 23, солнечно. В Поронайске завтра плюс 18, без существенных осадков. В Макарове погода ожидается ясная, плюс 19. В Долинске облачно с прояснениями, 22 градуса тепла. В Охотском и Корсакове завтра плюс 21, осадков не будет. В Аниве плюс 23, без осадков. В Малокурильском временами дождь, плюс 18. В Южно-Курильске 17 градусов тепла без осадков. В областной столице этой ночью плюс 12. Завтра днем максимальная температура 21 градус выше нуля. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Водитель. Подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!
12: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
13: Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction.

0: Это Леонид Агутин, и, кстати, скоро он приезжает с концертом на Сахалин. Есть шанс еще порепетировать его песни, порепетировать тексты. Ну, а в Сахалинской области 20.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Кудатова.
1: Говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, но летом, пожалуй, что достаточно одного друга, который умеет открывать арбуз без ножа, знает хорошее место для пикника, ну и говорит всегда одну и ту же фразу: «Я за тобой заеду, давай, собирайся». И вот это уже не 100 друзей, это практически инфраструктура отличного времяпрепровождения. Ангажирую вас сейчас потанцевать медлячок под перепевку одного хитяра, я думаю, что узнаете с первых нот.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Ахейтымовском погода ожидается солнечная, плюс 22, в Смирных, плюс 23, без осадков. В Углегорске и Томари существенных осадков не будет, до 20 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске, плюс 21, без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь и плюс 16. В Курильске 17 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура плюс 21 градус. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Взрыв цен. Карьер-лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалиниру.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске погода будет облачная с прояснениями до плюс 20 градусов. В Ногликах плюс 23, солнечно. В Поронайске завтра плюс 18, без существенных осадков. В Макарове погода ожидается ясная, плюс 19. В Долинске облачно с прояснениями, 22 градуса тепла. В Охотском и Корсакове завтра плюс 21, осадков не будет. В Аниве плюс 23, без осадков. В Малокурильском временами дождь, плюс 18. В Южно-Курильске 17 градусов тепла без осадков. В областной столице этой ночью плюс 12. Завтра днем максимальная температура 21 градус выше нуля. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
12: В «Школьнике» все классно и точка!

Летний вечер на Сахалине в разгаре, но мое эфирное время подходит к концу. Я надеюсь, вам есть с кем отпраздновать сегодняшний выходной, догулять его красиво. Ну а я, Катя Солдатова, с вами прощаюсь до следующего эфира. Радуйтесь жизни и двигайтесь с музыкой в сердце. Обняла, пока!

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: информации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Ахейтымовском погода ожидается солнечная, плюс 22, в Смирных – плюс 23, без осадков. В Углегорске и Томари существенных осадков не будет, до 20 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске – плюс 21, без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь и плюс 16. В Курильске – 17 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура плюс 21 градус. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа. В Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске погода будет облачная с прояснениями до плюс 20 градусов. В Ногликах плюс 23, солнечно. В Поронайске завтра плюс 18, без существенных осадков. В Макарове погода ожидается ясная, плюс 19. В Долинске облачно с прояснениями, 22 градуса тепла. В Охотском и Корсакове завтра плюс 21, осадков не будет. В Аниве плюс 23, без осадков. В Малокурильском временами дождь, плюс 18. В Южно-Курильске 17 градусов тепла без осадков. В областной столице этой ночью плюс 12. Завтра днем максимальная температура 21 градус выше нуля. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: осадков не обещают. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске погода будет облачная с прояснениями до плюс 20 градусов. В Ногликах плюс 23, солнечно. В Поронайске завтра плюс 18, без существенных осадков. В Макарове погода ожидается ясная, плюс 19. В Долинске облачно с прояснениями, 22 градуса тепла. В Охотском и Корсакове завтра плюс 21, осадков не будет. В Аниве плюс 23, без осадков. В Малокурильском временами дождь, плюс 18. В Южно-Курильске 17 градусов тепла без осадков. В областной столице этой ночью плюс 12. Завтра днем максимальная температура 21 градус выше нуля. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
2: Реклама.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Ахейтымовском погода ожидается солнечная, плюс 22, в Смирных – плюс 23, без осадков. В Углегорске и Томари существенных осадков не будет, до 20 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске – плюс 21, без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь и плюс 16. В Курильске – 17 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура плюс 21 градус. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа. В Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске погода будет облачная с прояснениями до плюс 20 градусов. В Ногликах плюс 23, солнечно. В Поронайске завтра плюс 18, без существенных осадков. В Макарове погода ожидается ясная, плюс 19. В Долинске облачно с прояснениями, 22 градуса тепла. В Охотском и Корсакове завтра плюс 21, осадков не будет. В Аниве плюс 23, без осадков. В Малокурильском временами дождь, плюс 18. В Южно-Курильске 17 градусов тепла без осадков. В областной столице этой ночью плюс 12. Завтра днем максимальная температура 21 градус выше нуля. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: can't breathe. Everybody jumping out of their mind.
1: На островах полночь. Радио АСТВ. Первое областное.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 августа, в Ахеитымовском погода ожидается солнечная, плюс 22, в Смирных, плюс 23, без осадков. В Углегорске и Томари существенных осадков не будет, до 20 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске, плюс 21, без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь и плюс 16. В Курильске 17 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура плюс 21 градус. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и горит.

0: СТВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТВ. Первое областное.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Радио АСТБ. Первое.

0: Реклама.
1: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить: дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто. Когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Взрыв цен. Карьер-лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Реклама. 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
1: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы Топ Хит Чарт, которую для вас проведу я, Настя Негода. Этот выпуск необычный, потому что в ближайший час мы не только послушаем самые популярные хиты радио и интернета, но и узнаем, кто из молодых артистов получил самую большую поддержку от пользователей ВКонтакте. Ну и, конечно, эксклюзивные премьеры звездных хитов, куда ж без них. А на разогреве у нас сегодня группа Ума Турман со своим первым за 2 года сольным хитом «Не стой, танцуй». Так называется этот боевик братьев Крестовских. Так что, если вы не за рулем, то слушайте и танцуйте. Поехали!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, внимание, у нас первая премьера сегодня. Моя подруга Юлиана Караулова представляет слушателям «Топ Хит Чарта» свои самолеты. Это песня о влюбленности, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Такая вот яркая и искренняя история чувства, которая приходит неожиданно и остается надолго. Хочется, конечно, чтобы оно пришло и на всю жизнь, но мне кажется, так не бывает. Ну, хотелось бы. Тогда давайте послушаем, что об этом думает Юлиана Караулова.
0: 14

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. Мои коллеги по чарту Ваня и Миша Заситкевич из группы «Добро» представили вам новый трек Кирилла Ермакова, которого мы все знаем как «Лирика». Аутентичная, так называется этот летний танцевальный фанк. И именно «Лирик» и продолжит нашу программу прямо сейчас.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна звездная премьера нашего чарта сегодня. Катя Айова выпустила новый трек «Мы». Вы знаете, меня с первых строк истории, рассказанной Катей, буквально затянуло в сказочный мир. В этом мире рыцарь выглядит строго. Принцесса грызет яблоко, а дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось вначале. В общем, попробуйте вслушаться в текст, и вы меня поймете. Катя Айова и ее новый хит «Мы». Встречайте.
0: 12.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и у меня есть еще один повод вспомнить моих друзей из группы Добро. Их трек «Море, привет» уже собрал 180 тысяч эфиров на радио, и я с удовольствием добавлю к этой цифре еще пару сотен эфиров в программе Топ-хит-чарт. Группа Добро, «Море, привет», 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с молодыми артистами, чьи треки получили самые большие рейтинги на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Особо хочу отметить Сюзанну Светличную, которая собрала больше всего ваших голосов в июле. Голосуйте за понравившиеся песни у нас в ВК. Именно по результатам вашего голосования в наш чарт попадает треки молодых артистов.
2: Ты скажи, Сюзанна Светличная.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 августа. В Ахеитымовском без осадков плюс 22. В Смирных погода облачная с прояснениями плюс 23. В Углегорске и Томари сегодня осадков не будет, до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 21 без осадков. В Северокурильске плюс 16, временами дождь. В Курильске плюс 18, ожидается дождь. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура плюс 21. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. Топ-хит-чарт, и только что прозвучали лучшие и самые популярные новинки от молодых артистов. Ну а горячую десятку хитов сегодня открывают братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязовс Бразерс и «Санта-Лючия» уже играют в программе «Топ-хит-чарт».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название, до сих пор входит в топ треков как в эфире, так и в интернете. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 26 ноября на церемонии Top Hit Music Awards «Тону» может стать хитом года. На текущий момент он прозвучал в эфире фантастически 800 тысяч раз, и я с удовольствием добавлю пару сотен эфиров в нашем чарте прямо сейчас.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и на смену славе в нашем чарте приходит Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» еще только набирает обороты, но слушатели на концертах вовсю подпевают Марине. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 130 станциях и уже набрала под сотню тысяч эфиров.
0: Восьмое.

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. 5 лет назад его «Ягода малинка» поставила на уши всех детей России. Сегодня Хабиб представляет треки, которые покоряют уже девушек постарше. И один из таких хитов я и поставлю прямо сейчас в эфир нашего хит-парада. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте.
0: 7.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Шестую позицию нашего хит-парада занимает «Газ» Юлии Зиверт. Этот трек уже прозвучал в эфире без малого 300 тысяч раз и продолжает оставаться одним из претендентов на звание главного девичьего хита года. Ну и, конечно, прямо сейчас Юлия Зиверт газует в нашем чарте. Не переключайтесь.
0: Шестой.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире певица и ведущая Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали!
2: «Возле дома твоего» Айс Гергерт, Баста, Макси Грин и Онатив.

0: районом, над горизонтом домов.
1: Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Бездный огонь, алым закатом, свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром. Испепеляя сомнения, сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 августа. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске. Погода ясная, до плюс 20 градусов. В Ноголиках – облачно с прояснениями, плюс 23. В Поронайске – плюс 18, осадков не будет. В Макарове – плюс 19, без осадков. В Долинске – облачно с прояснениями и 22 градуса тепла. В Охотском и Корсакове сегодня погода ясная, плюс 21. В Аниве – 23 градуса тепла, без осадков. В Малокурилье – в Курильском временами дождь, плюс 18. В Южно-Курильске без существенных осадков, плюс 18. В областной столице сегодня днем плюс 21 градус. Осадков не обещают. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
6: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
7: Друзья, это были новинки российских звезд, а у нас наступает самая напряженная пора, потому что прямо сейчас я представлю вам пятерку главных хитов этой недели. И этот список сегодня открывают Джонни и Федук с треком «Лето», который за 2 месяца ротации собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. 5-е место. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на четвертом месте нашего хит-парада у нас сегодня сюрприз. Точнее, даже суперприз. Трек «Лампочки» группы «Артик и Асти» из альбома «Millennium X», выпущенного в далеком 2021 году, спустя 5 лет переживает вторую волну популярности. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, где уже пробили отметку в 2 миллиона пользовательских рилсов и, конечно, сразу залетели во все интернет-чарты России. Я не могла пройти мимо этого взлета, и сегодня «Лампочки» от «Артик и Асти» на почетном четвертом месте нашего хит-парада.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Впереди у нас тройка лидеров этой недели, и сегодня открывает этот список коллаборации Мотах Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «By India». Лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. На этот трек записана масса каверов и пародий, одна из которых называется «Она танцует под шафе». Но мы сегодня слушаем оригинальную версию трека. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, песни группы «Моя Мишель» на малиновой луне сегодня у нас получает серебро. Мне кажется, это очень органично. Луна хоть и малиновая, но все равно имеет серебристый оттенок. Я как-то уже говорил, что этот трек по итогам года будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Но прямо сейчас слушаем Таню Ткачук «Моя Мишель» и ее космический хит «На малиновой луне».

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото сегодняшнего хит-парада уходит. Точнее, высшую золотую награду в нашем чарте сегодня получают градусы. Их трек «На ресницах» возглавил сводный радиочарт «Топ-хит», победив и «Мою Мишель», и Филиппа Бедросовича Киркорова, который тоже очень хотел на первое место, но не добежал. В общем, уже можно уверенно сказать, что у «Градусов» получился отличный танцевальный хит, который сегодня играет из каждого утюга. С чем я парней поздравляю и с удовольствием жму «Плей» на нашем студийном пульте. Поехали!
0: Лидер «Топ-хит»

0: Друзья, все хорошее когда-либо заканчивается, и наш с вами хит-парад лучших треков недели тоже завершается. Весь последний час с вами провела певица, радиотелеведущая Настя Негода. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю, и мы с вами услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей и претендентов на награды Top Hit Music Awards 2026. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, счастья, мира, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта ровно через неделю.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалина Курила. Надеюсь, вы уже настолько бодры, чтобы впустить в свою жизнь хорошую музыку. Погода благоволит, чтобы вы пораньше вышли из душных стен и насладились этим теплым днем. Если вы привыкли, что по воскресеньям готовитесь к понедельнику, предлагаю сегодня эту суету отключить. Давайте оставим ее на следующую неделю, а сейчас насладимся летом и узнаем о том, что советует сегодня гороскоп. Уже через несколько минут в эфире Первого областного. Добавьте немного звука.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Давайте поговорим о том, что же сегодня советует ваш гороскоп. Овны, поберегите деньги и откажитесь от новых начинаний утром. Сместите фокус на заботу о доме и проявите мягкость в общении с близкими. Тельцы – идеальный день для полноценного расслабления. Не спешите с важными разговорами, инициативами, нужная информация появится позже. Близнецы, сбавьте обороты, чтобы избежать переутомления. Проявляйте предельную осторожность в покупках и тщательно фильтруйте поступившие новости. Раки, посвятите время себе, исключив чужую суету. День подходит для укрепления личной договоренности и спокойного отдыха у воды или дома. Львы, направьте внимание на свое окружение и пересмотрите изжившие себя связи. Удачный момент, чтобы обновить свой образ или стиль без лишнего пафоса. Девы, выйдите из режима вечной полезности и забудьте про списки задач. Действуйте осторожно, не форсируйте события и просто плывите по течению. Весы, оставайтесь в зоне комфорта и не требуйте от себя многого. Вечером велика вероятность получить приятный сюрприз или интересное известие. Скорпионы, проявляйте повышенную осторожность и не полагайтесь слепо на интуицию. Защищайте свои личные границы и избегайте семейных разборок. Стрельцы, не включайте чужие дела и шумные проекты. Выбирайте медленный темп, приготовьте вкусный завтрак или прогуляйтесь в тишине. Козероги, отпустите тотальный контроль над окружающими и бытом. Позвольте близким проявить самостоятельность, а себе дайте время на передышку. Водолеи, постарайтесь взглянуть на привычные проблемы под другим углом. Проведите вечер рядом с людьми, с которыми можно не притворяться и быть собой. Рыбы, день потребует бережного отношения к своему эмоциональному состоянию. Лучший способ восстановить силы – побыть в тишине, послушать музыку или выспаться. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817. 510-817.

0: Сделаем небольшую музыкальную паузу, чтобы поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 9 августа, в Ахее и Тымовском без осадков потеплеет до плюс 22. В Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 23. В Углегорске без существенных осадков температура поднимется до плюс 20. В Томари осадки не ожидаются, здесь также до плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске без осадков, синоптики обещают до плюс 21. В Северо-Курильске временами пройдет дождь до 16 градусов тепла. В Курильске ожидается дождь, здесь до плюс 17. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня с 7 по 9 августа. Сосиски «Ратимир» ратимировские 259,95 за 400 грамм. Кока-кола «Ковка» 199,95 за 2 литра.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Жизнь сыграна в миноре.

Дон Омар и его легендарная «Данза Кудура», песня, которая, кажется, официально отказалась стареть. Ей уже 16 лет, а она до сих пор способна за несколько секунд превратить практически любое место в танцпол. А в прошлом году, представляете, трек преодолел отметку в 2 миллиарда прослушиваний на Spotify. Это очень много. И сам Дон Омар недавно признался, что считает «Данза Кудура» своим музыкальным таким святым граалем. Именно эта песня подарила ему огромное количество новых слушателей и возможностей, а теперь она продолжает звучать даже спустя полтора десятилетия. Вот вам и маленькое напоминание на сегодня. Не переживайте, если ваш результат не появился сразу. Иногда нужно просто продолжать, и однажды то, что вы делали вчера, начнет приносить результат, о котором вы даже не мечтали. А пока не ищем повода для грусти, ищем повод потанцевать. В машине, на кухне, в офисе, только, пожалуйста, если вы сейчас за рулем, танцуйте исключительно плечами.

Не нужно ждать следующего утра, чтобы обнять родного человека. Делайте это почаще, ну а еще это приятнее делать, когда вы знаете о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 августа в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 20. В Ногликах осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 23. В Поронайске также без осадков, синоптики обещают до плюс 18. Осадки не ожидаются и в Красногорске, а также Макарове, здесь до плюс 20. В Долинске осадков не прогнозируют, до 22 градусов тепла. В Охотском и Корсакове без осадков потеплеет до плюс 21. В Аниве также без осадков, воздух прогреется до плюс 23. А вот в Малокурильском временами пройдет дождь, здесь до плюс 18. В Южно-Курильске без осадков, до плюс 18 также. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс

0: 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: 399-111. Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно, живи.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.